0: Ой, вада, коме вада. Милиция дернув ни рога, граля в лев с нищ. Они имат ни ми кондро, журзя, но зищ до.
1: Гниль, гниль.